0: сам.
1: Сам?
0: У срцу.
1: Без приятеля.
2: Нема с кем и с кем скидать разговора.
1: Себичен
2: свой. Али,
1: зна да ваше